0: Valeu, Salvador!
1: Социально-психологические проблемы, вот его уже. Доклад о космодивается. Доклад о космодивается. Доклад о космодивается. Доклад о космодивается.